0: FM, das Radio für den Werra-Meißner Kreis.
1: На всю страну трубит, и потому стоян тропаш талан. Его совьем мой Дитеман, совьем мой Дитеман. На мамаха!